0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, вы слушаете выпуск новостей в прямом эфире Шахзода Зоирова. В ближайшие секунды главные события дня и самые актуальные новости. 11 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намандагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Сегодня в Душанбе начнет свою работу 35-я региональная конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Впервые в истории стран Центральной Азии столь масштабный форум проходит именно в Таджикистане, что свидетельствует о растущем международном авторитете республики и ее активной роли в продвижении глобальной повестки устойчивого развития. Конференция продлится до 15 мая и объединит более 550 участников. Участников из 54 государств-членов и стран-наблюдателей, а также представителей около 20 международных и региональных организаций. Мероприятие ожидается участие генерального секретаря Цю Дюэн, министров сельского хозяйства, дипломатов, экспертов и представителей международных финансовых институтов. Основной целью конференции является обсуждение актуальных вызовов в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развитие сельских территорий. Особое внимание будет уделено трансформации агропродовольственных систем в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста мировых рисков. В рамках форума запланирован ряд тематических мероприятий и дискуссионных площадок. Среди ключевых тем преобразования агропродовольственных систем с участием молодежи, инвестиционный отдел укрепления устойчивости сельскохозяйственных систем, развитие биоэкономики и партнерства, также расширение роли женщин в аграрном секторе. Кроме того, участники обсудят региональные приоритеты в контексте достижения цели устойчивого развития и инициативы 4 лучше, предусматривающие улучшение производства, питания, окружающей среды и качества жизни населения. Эксперты отмечают, что продовольственная конференция такого уровня в Душанбе открывает новые возможности для укрепления международного сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения экологических и аграрных инициатив Таджикистана на мировой арене. Последние годы международные инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, связанные с вопросами воды, климата и устойчивого развития, получили широкую поддержку мирового сообщества и способствовали укреплению позиции страны в системе международного партнерства. Сегодня Таджикистан выступает не только активным участником международных процессов, но и площадкой для проведения крупных международных мероприятий. Проведение 35-й сессии региональная конференция в Душанбе рассматривается как еще один важный шаг на пути расширения регионального сотрудничества и продвижения глобальной экологической и продовольственной повестки. И еще об одном важном событии. Встречи и переговоры делегации Республики Таджикистан с руководством и представителями Совета по содействию развитию международной торговли Китайской Народной Республики, Международной инвестиционной корпорации Китая по управлению имуществом, а также с другими государственными органами и компаниями состоялись 8-9 мая в Пекине. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, привлечения прямых китайских инвестиций в экономику Таджикистана, укрепление связи между делегациями, кругами и частными секторами двух стран, а также расширение сотрудничества в сфере промышленности, энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и современных технологий. Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества, направления создания совместных предприятий, переработка конечного сырья, увеличение экспорта отечественной продукции на рынок Китая и использование возможности транзитной и логической инфраструктуры. Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов. Четвертая Душанбинская международная конференция высокого уровня по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», которая пройдет 25-28 мая, приобретает особое значение. Конференция организуется правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Ее основной целью является ускорение реализации задач международного десятилетия действий по воде и содействие достижению цели устойчивого развития. Конференция станет ключевым подготовителем мероприятия конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая будет совместно организована Сенегалом и Объединенным Арабским Эмиратами. Наиболее динамично между Россией и Таджикистаном развивается гуманитарная сфера. Уже с 26 по 28 мая Российская Федерация представит Республику Таджикистан национальный колорит и традиции в рамках Дни культуры, рассказал посол страны. Программа выстроена так, чтобы продемонстрировать зрителям все разнообразия нашей страны, богатство художественных стилей, исторических периодов и жанров форм, поделился Семен Григорьев. Душанбе в Худжан пройдут красочные концерты, а на открытии трибуны главы Минкультуры Ольга Любимова, уточнил он в интервью ТАСС. Сборная Таджикистана по футболу узнала соперников на Кубке Азии 2027. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 сборная Таджикистана попала в группу Д. Соперниками национальной команды станут сборная Австралии, Ирака и Сингапура. Для Таджикистана это будет второе участие в финальной стадии Кубка Азии. Всего в турнире сыграют 24 национальные сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные. 19-й розыгрыш Кубка Азии пройдет 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Будьте в курсе всех событий вместе с радио в Саду и Душанбе.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
10: شما سلفه شدید و آن نتنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. +7 927 725 52 98. Нас можно слушать по всему миру.

Итак, дорогие радиослушатели, мы уже успели послушать последние события нашей прекрасной республики, также успели послушать несколько песен, а теперь давайте узнаем, какая же будет погода сегодня за окном. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. С переходом на запад на 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 7-12 градусов тепла, местами до 15-17. Днем 22-27 градусов тепла, на востоке ночью минус 2, плюс 3. В Сагдийской области переменная облачность, местами дождь, в отдельных предгорных районах временами сильно возможна гроза. В Хатлонской области переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на запад 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду, мгла. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4,9 градусов. И, наконец, в прекрасном городе Душанбе сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 2,7, временами усиления до 12 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26. Желаем вам прекрасного настроения в любую погоду.

Я букет, как ждал я до утра, у подъезда ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

Говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит делить мою постель на двоих. Разорви, давай, давай, вали. Ты из моей души, ты как я, ты очень

0: Город – это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе – именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить напоказ, но постепенно. Через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как месту диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство Душанбе начинается именно с площади Исмаили-Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили-Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусгой является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздника фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавру стал одним из самых узнаваемых культур архитектур на объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенкова, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортом, бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась. Я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина. Я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджик Тур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа. Она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути – это город Худжан, очень древний город Истаравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гиссар, как Пинджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее родище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз. Лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаем, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно. приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. Нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
5: Добрый день, меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич, я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление, зеленый, красивый, много цветов, успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки, ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может и являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан папеш поракечи елташулак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура, в ней видно местный колорит, это вот этот ажур украшений зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго.
7: Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

сходит с ума. Опять одна до дна. Одинокая постель смята, виноват, что не рядом, так надо. Это вряд ли.

Дорогие радиослушатели, сегодня 11 мая, понедельник, 131 день 2026 года. Сегодня, 11 мая 2013 года, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Хурусонский район Хатлонской области, ознакомился с работой нескольких образцовых садоводственных и виноградских хозяйств. Одиннадцатого мая 2016 года в городе Душанбе на встрече президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с тогдашним премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Навазом Шарифом было выражено удовлетворение процессом сотрудничества Таджикистана и Пакистана в политической, торгово-экономической сфере, сфере безопасности, культуры, науки, образования, перспектива которого была оценена как плодотворная. Одиннадцатого мая 2022 года председатель Мажлиси Мили Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с официальным визитом прибыл в столицу Туркменистана, город Ашхабад. В этот день 2023 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Туркменистана, уважаемый Сердар Бердимухамедов, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан осмотрели красивые и бесподобные места в Арзобском районе. Также 11 мая 1936 года в Таджикистане был образован Ура-Тюбинский район, ныне Истаровшан. Также в этот день 2020 года в Нью-Джерси, США, молодые таджикские спортсмены завоевали три медали на 17-м чемпионате мира по боевому и спортивному самбо «Вольный стиль». 11 мая 2020 года в Союзе писателей Таджикистана состоялась презентация первой переведенной на таджикский язык книги известной писательницы Шарлотты Бронте Джейн Эйр. Также 11 мая 2011 года российский телеканал «Моя планета» приступил к показу первого документального фильма о нашей республике. В этот день 2011 года в национальной туристской зоне Аваза состоялось 39-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метеорологии и сертификации. 11 мая 2012 года в городе Душанбе состоялся второй республиканский автомобильный фестиваль «Авторетро Душанбе». Одиннадцатого мая 2017 года в Национальной библиотеке Таджикистана состоялась презентация книги «Мой таджикский народ» главы Республики Дагестан Рамзана Абдулатипова, который несколько лет назад занимал пост чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Таджикистане. Также напомним, что в этот день в 1928 году в Нью-Йорке впервые в мировой истории было установлено регулярное телевизионное вещание. И в этот день родился Холмуроди Сидик, 1953 года, артист театра, заслуженный артист Таджикистана 2007 года.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зуирова. 11 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмоли Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмоли Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намадагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождает министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Сегодня в Душанбе начнет свою работу 35-я региональная конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Впервые в истории стран Центральной Азии столь масштабный форум проходит именно в Таджикистане, что свидетельствует о растущем международном авторитете республики и его активной роли в продвижении глобальной повестки устойчивого развития. Конференция продлится до 15 мая и объединит более 550 участников из 54 государств-членов и стран-наблюдателей, а также представителей около 20 международных и региональных организаций. Мероприятие ожидается участие генерального директора Цю Дун, министров сельского хозяйства, дипломатов, экспертов и представителей международных финансовых институтов. Основной целью конференции является обсуждение актуальных вызовов в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развития сельских территорий. Особое внимание будет уделено трансформации агропродовольственных систем в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста мировых рисков. В рамках форума запланирован ряд тематических мероприятий и дискуссионных площадок. Среди ключевых тем – преобразование агропродовольственных систем с участием молодежи, инвестиционный диалог, укрепление устойчивости сельскохозяйственных систем, развитие биоэкономики и партнерства, а также расширение роли женщин в аграрном секторе. Кроме того, участники обсудят региональные повестки в контексте достижения цели устойчивого развития инициативы «4 лучше», предусматривающей улучшение производства, питания, окружения среды и качества жизни населения. Эксперты отмечают, что проведение конференции такого уровня душа открывает новые возможности для укрепления международного сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения экологических и аграрных инициатив Таджикистана на мировой арене. Последние годы международные инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмоли Рахмона, связанные с вопросами воды, климата и устойчивого развития, получили широкую поддержку мирового сообщества и способствуют укреплению позиций страны в системе международного партнерства. Встречи и переговоры делегации Республики Таджикистан с руководством и представителями Совета по содействию развитию международной торговли Китайской Народной Республики, Международной инвестиционной корпорации Китая по управлению имуществом, а также с другими государственными органами и компаниями состоялись 8-9 мая. Четвертая Душанбинская международная конференция высокого уровня по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», которая пройдет 25-28 мая, приобретает особое значение. Конференция организуется правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Ее основной целью является ускорение реализации задач международного десятилетия действий по воде и содействие достижению цели устойчивого развития. Конференция станет ключевым подготовительным мероприятием конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая будет совместно организована Сенегалом и Объединенным Арабским Эмиратом. У Уже с 26 по 25 мая Российская Федерация предоставит в Республику Таджикистан национальный колорит и традиции в рамках НИИ культуры, рассказал посол страны. Программа выстроена так, чтобы продемонстрировать зрителям все разнообразия нашей страны, богатство художественных стилей, исторических периодов и жанровых форм, поделился Семен Григорьев. В Душанбе в Ходжанде пройдут красочные концерты, на открытие прибудут главами культуры Ольга Любимова, уточнил он в интервью ТАСС. Сборная Таджикистана по футболу узнала соперников на Кубке Азии 2027. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 сборная Таджикистана попала в группу Д. Соперниками национальной команды станут сборная Австралии, Ирака и Сингапура. Для Таджикистана это будет второе участие в финальной стадии Кубка Азии. Всего в турнире сыграют 24 национальные сборы. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные за занявшие третьи места. 19-й розыгрыш Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Читайте больше о событиях дня в нашем телеграм-канале.
1: Наши координаты. Садопресс собачка gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

Сегодня на радио Садой Душанбе мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене.

0: мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халқи Таджикистан фуруд миёрам ва мегӯям. То ки бошам барои миллатам, барои халқам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این اثرهای اثر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صفحه نو گشاده شد و ابدی خواهد ماند.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекской ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: Что ж, продолжим. Напомним, что в прошлый раз в рубрике «Размышления» мы говорили про дисциплину. Было подчеркнуто, что эффект помидора – один из наиболее лучших техник для развития дисциплины. Так что в сегодняшнем эфире поговорим о нем. Эффект помидора или техника помодоро – что это такое и как его поставить себе на службу? Как взяться за дело и начать работать? Как перестать откладывать на потом то, что должно было быть сделано еще вчера? Как, в принципе, сделать хоть что-то из того массива задач, что стоит на повестке дня? Сегодня рассмотрим один из наиболее эффективных вариантов решения всех вышеперечисленных задач и расскажем, что такое эффект помидора простыми словами. Техника помидора – это эксклюзивная наработка итальянского студента Франческо Чирилло, искавшего пути увеличения эффективности организации учебного процесса. Интересно, кстати, что Франческо вовсе не страдал прокрастинацией. Наоборот, он уделял учебе много времени и все равно в канун сессии понимал, что не готов к экзаменам. И вот открытый им эффект помидора помог ему верно распределить время, усилия и повысить их активность. В чем суть техники помидора? Для того, чтобы достичь эффекта помидора и научиться распределять время, нужно запустить таймер на 25 минут и в течение этого времени не отвлекаться от поставленной задачи, будь то учеба, работа или занятие фитнесом, к которым вы никак не можете приступить. По истечению 25 минут вы отдыхаете 5 минут и запускаете таймер по новой еще на 25 минут. Каждый такой цикл и будет один помидор. Названный так, потому что у Франческо был таймер в виде помидора. Таким образом, получаем следующую формулу. 25 минут работы плюс 5 минут отдыха равняется одному помидору. После каждых 4 помидоров, то есть каждые 2 часа, следует делать перерыв на 15 минут или дольше, смотря по своему настроению и потребности в отдыхе. Так выглядит классическая версия предложения Франческо Чирилло, который был на тот момент студентом и мог планировать свое свободное от посещения университета время на свое усмотрение. Простой арифметический подсчет показывает, что стандартный 8-часовой рабочий день вмещает 14 помидоров вместе с паузами между блоками в 4 помидора. Конечно, график работы среднестатистического офиса выглядит иначе, и вместить в него эту схему точь-в-точь не получится. Да это и не нужно. Блоки помидоры определенной продолжительностью – это не самоцель, а средство достижения цели с максимальной эффективностью. Итак, как же использовать технику помидора для того, чтобы получить эффект помидора в виде более рационального использования времени, когда за меньший отрезок можно успеть сделать гораздо больше, чем обычно? Давайте посмотрим. Франческо Чирилло изобрел свою технику в конце 80-х годов 20 века, когда был совсем иной темп жизни и другие вызовы. Сегодня таймер можно запустить в любой модели смартфона и не отвлекаться от раздражающего тыкания механического устройства, альтернативы которому в 80-е годы просто не было. Правда, фанаты помидора и в этом видят положительный момент, полагая, что звуковой фон не даст отвлечься и расслабиться. Но тут сколько людей, столько и мнений. Аналогичная картина наблюдается и в отношении самой техники помидора. Этой технике посвящено бесчисленное множество публикаций, и каждый автор находит в ней какие-то свои нюансы. Однако большинство авторов сходится во мнении, что использовать эффект помидора нужно гибко, адаптируя его под свои обязательства. Возможно, кому-то более удобны отрезки активности длительностью 20 минут, а кому-то 30. Или привычные со школьной скамьи 45 минут. Тем более, что правила использования помидора оставляют простор для творчества. Да и в самих правилах люди, знакомые с тайм-менеджментом, увидят немало отсылок к самым разным приемам управления времени. Правила помидора. Составить список дел – это даст четкое понимание, чем именно вы будете заниматься в течение дня и для чего вам нужны помидоры. Разделить рабочий день на помидоры. Некоторые задачи требуют заведомо больше времени, чем 25 минут, а с какими-то можно управиться в минут за 15-20. Разделить большие задачи на более мелкие, то, что займет час-полтора вашего времени, сразу распределить на 2-3 помидора. Объединить мелкие задачи в один блок. Не стоит отвлекаться каждые 5-7 минут, если некоторые дела не требуют много времени, а стоит скомпоновать их так, чтобы вместить в один помидор. Остановить таймер, если вы вынуждены отвлечься. Звонок ключевого клиента и срочные совещания у руководства являются достаточным основанием для того, чтобы прервать текущий помидор. Продолжать работу, если вы не успели завершить задачу чуть раньше, чем истекло время помидора. Лучше еще раз перепроверить ошибки, кои часто возникают, когда возрастает темп работы. Если же у вас все в порядке, можете начинать думать над следующей задачей и следующим помидором. И, конечно, важно помнить про перерывы и давать себе время на отдых. В оригинальной версии, напомним, рекомендуется делать 5 минут паузы через каждые 25 минут, а через каждые пару часов отдыхать на 15 минут или дольше. В офисе с фиксированным обеденным перерывом с 13 до 14 часов есть смысл сразу спланировать рабочие помидоры таким образом, чтобы завершить их до официального обеденного перерыва. К слову, обеденный перерыв можно разделить на помидоры аналогичным образом. Например, 25 минут выделить на прием пищи, а еще 25 минут на пешую прогулку или какие-то свои дела. Допустим, зайти в банк, магазин, на почту. Это опять же все очень индивидуально. Если лично вы можете нормально расслабиться и отдохнуть только тогда, когда не следите за каждой минутой времени, ничего не планируйте и отдыхайте в свое удовольствие. Есть и еще один момент. Обед – отличное время и отличная возможность для укрепления неформальных связей с коллегами, партнерами и заказчиками. Если у вас деловая встреча, забудьте про эффект помидора на это время и выключите свой внутренний таймер. Сосредоточьтесь на своем собеседнике, ведь личное общение – это едва ли не самое главное, что может привести вас к успеху в бизнесе, поэтому тут приоритет однозначный. Сам Франческо в своей базовой версии техники помидора считал, что отвлекаться не следует вовсе. Однако мы помним, что он на тот момент был студентом и мог себе позволить распоряжаться своим временем на свое усмотрение. Стоит уделить внимание и другим аспектам, когда лучше отойти от шаблонов и адаптировать технику под свои запросы. Те, кто увлекается чтением деловой литературы, многократно встречали совет самые сложные задачи решать с утра, а все, что попроще, отложить на после обеда. Большинство людей и в самом деле более продуктивны утром. Однако, если вы хроническая сова, ложитесь спать поздно, а с утра традиционно плохо соображаете и норовите вместо сливок добавить в кофе майонез, формируйте помидоры под свои личные график продуктивности. Совам следует планировать на утро помидоры покороче и дела попроще, а когда получится войти в ритм, тогда уже браться за сложные задачи. В целом, при правильном использовании и творческом подходе техника помидора дает потрясающий эффект экономии времени и высокой продуктивности. Давайте поговорим о преимуществах помидора поподробнее. Итак, чем же хороша техника помидора? Как минимум тем, что видите свет в конце тоннеля и знаете, что после предпринятых усилий совсем скоро сможете отдохнуть. Да и в принципе всегда проще начать что-то делать, когда вы знаете, что что-то продлится всего 25 минут, а потом можно будет пересмотреть и перепланировать последующие помидоры. И это еще не все. Здесь у нас топ-7 положительных сторон эффекта помидора. Поддерживает решимость в достижении целей, мотивирует продолжать работу, делает более понятным и осязаемым предстоящий объем работ, повышает эффективность использования времени как на работу, так и на отдых, помогает концентрировать внимание и усилия на поставленной задаче и не распыляться. Формирует понимание, что и зачем вы делаете здесь и сейчас. Дает возможность гибкого планирования. По поводу гибкого планирования заметим, что техника помидора и философия Агил идут рука об руку. Наиболее яркие примеры применения эффекта помидора можно найти именно там, где философия Агил – это философия бизнеса. Эффект помидора широко используют. Например, соотечественники Франческо Чирилло, итальянские программисты, занятые так называемым экстремальным программированием. Под экстремальным программированием подразумевается экстремально высокое качество конечного продукта, которое достигается за счет внедрения нескольких базовых принципов, отличных от работы большинства компаний. В частности, экстремальное программирование предполагает непрерывную интеграцию, когда участники процесса постоянно координируют свои действия и контролируют, насколько конкретно взаимодействуют между собой уже готовые модули, нет ли там ошибок, дублирования одних и тех же функций в разных модулях. Разумеется, для этого удобнее планировать работу частям по 25 или чуть больше минут, чередуя индивидуальную работу и общую командную интеграцию. За короткий отрезок времени вряд ли возможно сделать много ошибок. Если вдруг что-то начнет работать некорректно, будет сразу понятно, где искать ошибку. В той части кода, которая написана за последние 25 минут. Это, согласитесь, всегда быстрее и легче, чем перелопатить все, что было сделано за последний месяц. На самом деле, примеры эффекта помидора можно найти в разных сферах, в частности, в спорте. Так многие спортсмены знакомы с таким понятием, как круговая тренировка и интервальная тренировка. Так вот, круги и интервалы вполне можно рассматривать как помидоры. Спортсмен знает, что ему, к примеру, нужно пройти один круг упражнений на мышцы ног, спины, брюшного пресса и рук, а потом будет отдых или, допустим, интервальная тренировка. Там чередуются блоки высокоинтенсивной и малоинтенсивной нагрузки. И есть понимание, что после напряженной работы можно будет слегка расслабиться. Как видим, эффект помидора имеет широкие рамки применения. Всегда ли можно применить технику помидора, достигая высоких результатов? Давайте разбираться. В принципе, ранее мы уже рассмотрели некоторые ограничения на применение техники помидора. Это срочные звонки и совещания, общение с клиентами и заказчиками, активный нетворкинг, когда смотреть на часы попросту неприлично. А что если вся ваша работа состоит исключительно из общения и заключения сделок, как, допустим, в отделе продаж? Конечно, в этом случае все равно стоит планировать хотя бы примерную длительность общения и понимать, какой итог разговора вам нужен на данном этапе. Если с этим проблема, тогда следует поработать над развитием навыков коммуникации. Однако стремиться разложить весь свой рабочий день строго на 14 помидоров и не прощаться с клиентами, если вы уже обо всем договорились, конечно же, не стоит. Мы как раз и начали с того, что гибкий подход – это то, что позволяет достичь эффекта помидора. Каковы же оптимальные области применения техники помидора? Их достаточно много. Так кому подходит техника помидора? Всем специалистам, чья работа требует постоянной сверки с целями и задачами проекта. Всем командам, чья работа синхронизована под определенные отрезки времени. Фрилансерам и прочим свободным художникам, которые сами планируют свое время. Студентам и школьникам для наилучшего структурирования знаний и подготовки к экзаменам. Спортсменам для оптимизации тренировочного процесса. Это самый общий список, который при желании можно детализировать и дополнить. Есть ли случаи, когда технику помидора нельзя применить? Разумеется, есть. Как именно использовать эффект помидора, кроме как распланировав время и включив таймер на смартфоне? Сегодня для этого есть специальные приложения, которые помогут вам не запутаться в делах и помидорах. В заключение хочется порекомендовать новичкам использовать приложение Pomodoro Timelight, чтобы изучать на практике возможности методики. А для более продуктивных пользователей лучше всего использовать программу Forest. Эффективность Pomodoro доказана научно, поэтому пренебрегать этой методикой попросту глупо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید در استودیو سیاحت صادقوبه. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کیرون با معاون پرزیدنت بنیاد کره، دایرکتور اجرایی نوتاین دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیای مرکزی کیم یونگوک ملاقات نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره خبر دادن، ضمن ملاقات موضوعهای دورنمای همکاری تاجیکستان و کره در چارچوب قالب آسیای مرکزی و جمهوری کره بررسی گردیدند. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با کار خود شروع نمود. کنفرانس تا 15 می ادامه یافته، بیش از 550 اشتراکچی را از 54 دولت اعضا و کشورهای ناظر، اینچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین المللی و منطقوی را متحد می نماید. هدف اساسی کنفرانس بررسی مسائل مبرم تامین امنیت آزوقواری، رشد استواری ساحه کشاورزی، استفاده عاقلانه از ذخیره های طبیعی و رشد منطقه‌های دهود میباشد. توجه مخصوص به مسئله تبدیل نظام اگرو آزوقواری در شرایط تغییریابی اقلیم، بحران‌های اقتصادی و افزایش خطرهای جهانی روانه می‌گردد. طوری قبلان اطلاع دادیم، از 10 تا 14 می سال روان از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتل قدیم، پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی برگزار می شود. امروز در شهر باختر سیمپوزیوم رسما آغاز گردیده، چوربینی های دیگری آن در روزهای منبعدت در ناحیه بوسه و خوولین ادامه می یابند. در این خصوص از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خبر دادند. در همایش علمان، محققان، تاریخ‌شناسان، باستان‌شناسان و مهمانان از داخل و خارج مملکت اشتراک نموده، دایر به تاریخ خوتل قدیم، نقش آن در تشکل زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام می‌دهند. دسته نورسان تاجیکستان اوید با فوتبال تحت رهبری دلیر کایوسوف در جام آسیو 2026 در عربستان سعودی غلبه نوبتی را به دست آورد. طوری از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند، در دور دوم مسابقات نورسان ما منتخب میانمار را با حساب 1-0 مغلوب کردند. با شرافت این پیروزی دسته نورسان تاجیکستان پیش از مهلت راحت دور بعدی را تامین نموده، همچنین صاحب راحت به جام جهان 2026 بین نورسان شد که ماه نوامبر در قطر گزار میگردد. همین طور دسته نورسان تاجیکستان بوری چهارم در تاریخ خود در جام جهان بین نورسان اشتراک خواهد کرد. قبلا دسته در چمپیونات جهان سالهای 2007، 2019 و 2025 اشتراک کرده بود. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: گزارش مفصل. در ناحیه رودکی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، در برابر دیگر انشاءات تعیناتشان گوناگون مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه های تا مکتبی، از جمله رقم های 2 و 9 شهرک سومانیان از انشاءات مهم در ساحه معارف ناحیه به حساب رفته، در پیروی از اختام سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بنیاد گردیدند. گزارش همکارمان تاجدین سترزاده پیگیر از این موضوع است.
4: در ناحیه رودکی امروز 18 مؤسسه تا مکتبی فعالیت می نماید که از این شماره 15 عدد دولتی و 3 تای دیگر را خصوصی تشکیل داده است. با معلومات ریاست معارف ناحیه مذکور، امروز این مؤسسه ها بیش از 3000 کودک را به تعلیم و تربیت فرا گرفته اند. نرگس کوچر و مدیری مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 9 شهرکی سومانیان ناحیه می گوید، ماه اکتبر سال 2025 ضمن سفری کاری از برگزاری سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمون با ناحیه رودکی مؤسسه مذکور مورد استفاده قرار گرفت که دارای تمامی شرایط ها بوده امروز در نه گروه سنی سالی 240 نفر کودک را به تعلیم و تربیت فرا گرفته است.
5: مؤسسه طبق برنامه تعلیمی تربیت تا مکتبی رنگین کمان پر فعالیت میکنند. طبق ریجه روز نقشه کاری مؤسسه مربیه ها کار و فعالیت خود را میگذرانند. در گروه های کلون آمدگی 17 مشغولیت های در یک هفته گذرانیده میشود که این هم باشد مشغولیت های خشتن شناسی، مشغولیت های تصورات اولترین ماتماتیکا، انکشاف نود، تربیه موسیقی، تربیه جسمانی. اینچنین کودکان گروه میانه تا کودکان آمدگی به مکتب در سه گروه مشغولیت های زبان روسی و انگلیسی آموزگاران درس میگذارند.
4: امروز در ساحه معارف ناحیه رودکی 148 مؤسسه تعلیمی فعالیت می نماید که در نزد 129 تای آن همزمان مرکزهای انکشاف بر وقتی کودک فعالیت دارند که بیش از 31000 کودک را به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفته‌اند. در همین حال شیرین مازیایی و مربی کودکستان رقم 2 به نام بهارستان ناحیه رودکی برو نظر است که محض توجه رهبریت عالی مملکت به ساحه تا مکتبی شرایط فراهم آورد که مؤسسه از نو تعلیم و تجدید گردیده سطح و صفت تعلیم در آن بهبود یابد.
6: در مؤسسه ما 4 گروه فعالیت میکرد. شماره کودکان 180 نفر بودند. بعد که باغچه ما تعمیر کرده شد و در تعمیر باز ما با کوشش های رهبری مؤسسه یک گروه ایلوگی تشکیل کردیم که در گروه یکمی خورد 38 نفر کودک را قبول کرد. در اون اکنون در باغچه شماره کودکان 220 نفر گشته است.
4: طوری همگان اطلاع دارند برنامه رشد تعلیم و تربیت تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 اخیراً از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید. در این دوره در کشور طبق برنامه باید 800 مؤسسه نو این ساحه بنیاد یافته فراگیری کودکان از 3 تا 6 ساله به چنین مؤسسه های تا مکتبی در مملکت باید به زیاده از 50% رسانده شود. در ناحیه رودکی نیز جهت رسیدن به این هدف ها در دهه هایی که زیاده از 100 خواجگی اقامت می نمایند دوره به دوره مؤسسه های تا مکتبی طبق نقشه بنیاد خواهند یافت. Тоджидин Саторзода, Садой Душанбе.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке,

0: Пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барой кудакони аз ду моха то ду сола ва азим боло то двуздах сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бихав дардро раф карда, илтихобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс ро аз дору хонао дастрас кунед. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан бо духтур маслихат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.

0: پایتختی تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, вы слушаете выпуск новостей в прямом эфире Шахзода Зоирова. Ближайшие секунды, главные события дня и самые актуальные новости. 11 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намандагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождает министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Сегодня в Душанбе начнет свою работу 35-я региональная конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Впервые в истории стран Центральной Азии столь масштабный форум проходит именно в Таджикистане, что свидетельствует о растущем международном авторитете республики и ее активной роли в продвижении глобальной повестки устойчивого развития. Конференция продлится до 15 мая и объединит более 550 участников из 54 государств-членов и стран-наблюдателей, а также представители около 20 международных и региональных организаций. Мероприятие ожидается участие генерального секретаря Цю Дюэн, министров сельского хозяйства, дипломатов, экспертов и представителей международных финансовых институтов. Основной целью конференции является обсуждение актуальных вызовов в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развитие сельских территорий. Особое внимание будет уделено трансформации агропродовольственных систем в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста мировых рисков. В рамках форума запланирован ряд тематических мероприятий и дискуссионных площадок. Среди ключевых тем преобразования агропродовольственных систем с участием молодежи, инвестиционный отдел, укрепление устойчивости сельскохозяйственных систем, развитие биоэкономики и партнерства, также расширение роли женщин в аграрном секторе. Кроме того, участники обсудят региональные приоритеты в контексте достижения цели устойчивого развития и инициативы 4 лучше, предусматривающие улучшение производства, питания, окружающей среды и качества жизни населения. Эксперты отмечают, что продовольственная конференция такого уровня в Душанбе открывает новые возможности для укрепления международного сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения экологических и аграрных инициатив Таджикистана на мировой арене. Последние годы международные инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, связанные с вопросами воды, климата и устойчивого развития, получили широкую поддержку мирового сообщества и способствовали укреплению позиции страны в системе международного партнерства. Сегодня Таджикистан выступает не только активным участником международных процессов, но и площадкой для проведения крупных международных мероприятий. Проведение 35-й сессии региональная конференция в Душанбе рассматривается как еще один важный шаг на пути расширения регионального сотрудничества и продвижения глобальной экологической и продовольственной повестки. И еще об одном важном событии. Встречи и переговоры делегации Республики Таджикистан с руководством и представителями Совета по содействию развитию международной торговли Китайской Народной Республики, Международной инвестиционной корпорации Китая по управлению имуществом, а также с другими государственными органами и компаниями состоялись 8-9 мая в Пекине. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, привлечения прямых китайских инвестиций в экономику Таджикистана, укрепление связи между делегациями, кругами и частными секторами двух стран, а также расширение сотрудничества в сфере промышленности, энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и современных технологий. Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества, направления создания совместных предприятий, переработка конечного сырья, увеличение экспорта отечественной продукции на рынок Китая и использование возможности транзитной и логической инфраструктуры. Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов. Четвертая Душанбинская международная конференция высокого уровня по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», которая пройдет 25-28 мая, приобретает особое значение. Конференция организуется правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Ее основной целью является ускорение реализации задач международного десятилетия действий по воде и содействие достижению цели устойчивого развития. Конференция станет ключевым подготовителем мероприятиям конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая будет совместно организована Сенегалом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Наиболее динамично между Россией и Таджикистаном развивается гуманитарная сфера. Уже с 26 по 28 мая Российская Федерация представит Республику Таджикистан национальный колорит и традиции в рамках Дней культуры, рассказал посол страны. Программа выстроена так, чтобы продемонстрировать зрителям все разнообразия нашей страны, богатство художественных стилей, исторических периодов и жанров форм, поделился Семен Григорьев. Душанбе в Худжи пройдут красочные концерты, а на открытии трибуны главы Минкультуры Ольга Любимова, уточнил он в интервью ТАСС. Сборная Таджикистана по футболу узнала соперников на Кубке Азии 2027. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 сборная Таджикистана попала в группу Д. Соперниками национальной команды станут сборная Австралии, Ирака и Сингапура. Для Таджикистана это будет второе участие в финальной стадии Кубка Азии. Всего в турнире сыграют 24 национальные сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные. 19-й розыгрыш Кубка Азии пройдет 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Будьте в курсе всех событий вместе с радио «Саду и Душанбе».
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. +7 927 725 52 98. Нас можно слушать по всему миру.

Итак, дорогие радиослушатели, мы уже успели послушать последние события нашей прекрасной республики. Также успели послушать несколько песен. А теперь давайте узнаем, какая же будет погода сегодня за окном. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает

Сагдийской области переменная облачность, местами дождь в отдельных предгорных районах, временами сильно возможна гроза. В Хатлонской области переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на запад и 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду, мгла. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 градусов. И, наконец, в прекрасном городе Душанбе сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 2-7, временами усиления до 12 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов, тепло днем 24-26. Желаем вам прекрасного настроения в любую погоду.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

несешь. Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит делить мою постель на двоих. Разорви, давай, давай и вали. Ты из моей души, ты как я, ты очень

Город это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь

0: невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор. Появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство с Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавру стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенко. Я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи. Потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортом, бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджик Тур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город Истаравшан, история, связанная с Александром Македонским, Гисар, как Пенджикен, да, старинный город, Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга, и в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии, мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки, очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все. Замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
5: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Марновского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. перспективы развития в целом экономического. И, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошая. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно. В центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры. То есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный. Потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа. Это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура. Очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
4: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
6: Таджикистан, папеш, поракеч, елташулак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан, я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
7: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще город. Он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшение зданий. Тоже на впечатление, я думаю, это запомнится очень надолго. Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдин Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Дорогие радиослушатели, сегодня 11 мая, понедельник, 131 день 2026 года. Сегодня, 11 мая 2013 года, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Хурусонский район Хатлонской области, ознакомился с работой нескольких образцовых садоводственных и виноградских хозяйств. Одиннадцатого мая 2016 года в городе Душанбе на встрече президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с тогдашним премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Навазом Шарифом было выражено удовлетворение процессом сотрудничества Таджикистана и Пакистана в политической, торгово-экономических сферах, сфере безопасности, культуры, науки, образования, перспектива которого была оценена как плодотворная. Одиннадцатого мая 2022 года председатель Мажлиси Мили Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали с официальным визитом прибыл в столицу Туркменистана, город Ашхабад. В этот день 2023 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Туркменистана, уважаемый Сердар Бердимухамедов, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан осмотрели красивые и бесподобные места в Арзобском районе. Также 11 мая 1936 года в Таджикистане был образован Ура-Тюбинский район, ныне Истаравшан. Также в этот день 2020 года в Нью-Джерси, США, молодые таджикские спортсмены завоевали 3 медали на 17-м чемпионате мира по боевому и спортивному самбо «Вольный стиль». 11 мая 2020 года в Союзе писателей Таджикистана состоялась презентация первой переведенной на таджикский язык книги известной писательницы Шарлотты Бронте Джейн Эйр. Также 11 мая 2011 года российский телеканал «Моя планета» приступил к показу первого документального фильма у нашей республики. В этот день 2011 года в национальной туристской зоне Аваза состоялось 39-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации метеорологии и сертификации. 11 мая 2012 года в городе Душанбе состоялся второй республиканский автомобильный фестиваль «Авторетро Душанбе». Одиннадцатого мая 2017 года в Национальной библиотеке Таджикистана состоялась презентация книги «Мой таджикский народ» главы Республики Дагестан Рамзана Абдулатипова, который несколько лет назад занимал пост чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Таджикистане. Также напомним, что в этот день в 1928 году в Нью-Йорке впервые в мировой истории было установлено регулярное телевизионное вещание. И в этот день родился Холмуроди Сидик, 1953 года, артист театра, заслуженный артист Таджикистана 2007 года.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Шахзода Зуирова. Одиннадцатого мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмоли Рахмон, отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмоли Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намадагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождает министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Сегодня в Душанбе начнет свою работу 35-я региональная конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии. Впервые в истории стран Центральной Азии столь масштабный форум проходит именно в Таджикистане, что свидетельствует о растущем международном авторитете республики и его активной роли в продвижении глобальной повестки устойчивого развития. Конференция продлится до 15 мая и объединит более 550 участников из 54 государств-членов и стран-наблюдателей, а также представителей около 20 международных и региональных организаций. Мероприятие ожидается участие генерального директора Цюдун, министров сельского хозяйства, дипломатов, экспертов и представителей международных финансовых институтов. Основной целью конференции является обсуждение актуальных вызовов в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и развития сельских территорий. Особое внимание будет уделено трансформации агропродовольственных систем в условиях изменения климата, экономических кризисов и роста мировых рисков. В рамках форума запланирован ряд тематических мероприятий и дискуссионных площадок среди ключевых тем преобразования агропродовольственных систем с участием молодежи, инвестиционный диалог, укрепление устойчивости сельскохозяйственных систем, развитие биоэкономики и партнерства, а также расширение роли женщин в аграрном секторе. Кроме того, участники обсудят региональные повестки в контексте достижения цели устойчивого развития инициативы 4 лучше, предусматривающей улучшение производства, питания, окружения среды и качества жизни населения. Эксперты отмечают, что проведение конференции такого уровня душам открывает новые возможности для укрепления международного сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения экологических и аграрных инициатив Таджикистана на мировой арене. Последние годы международная инициатива президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмоли Рахмона, связанная с вопросами воды, климата и устойчивого развития, получили широкую поддержку мирового сообщества и способствует укреплению позиции страны в системе международного партнерства. Встречи и переговоры делегации Республики Таджикистан с руководством и представителями Совета по содействию развитию международной торговли Китайской Народной Республики, Международной инвестиционной корпорации Китая по управлению имуществом, а также с другими государственными органами и компаниями состоялись 8-9 мая. Четвертая Душанбинская международная конференция высокого уровня по реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», которая пройдет 25-28 мая, приобретает особое значение. Конференция организуется правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. Ее основной целью является ускорение реализации задач международного десятилетия действий по воде и содействие достижению цели устойчивого развития. Конференция станет ключевым подготовительным мероприятием конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая будет совместно организована Сенегалом и Объединенным Арабским Эмиратом. У уже с 26 по 25 мая в Российской Федерации предоставят в Республику Таджикистан национальный колорит и традиции в рамках НИИ культуры, рассказал посол страны. Программа выстроена так, чтобы продемонстрировать зрителям все разнообразия нашей страны, богатство художественных стилей, исторических периодов и жанровых форм, поделился Семен Григорьев. В Душанбе в Ходжанде пройдут красочные концерты, на открытие прибудут главами культуры Ольга Любимова, уточнил он в интервью ТАСС. Сборная Таджикистана по футболу узнала соперников на Кубке Азии 2027. По итогам жеребьевки финальной части Кубка Азии 2027 сборная Таджикистана попала в группу Д. Соперниками национальной команды станут сборная Австралии, Ирака и Сингапура. Для Таджикистана это будет второе участие в финальной стадии Кубка Азии. Всего в турнире сыграют 24 национальные сборы. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие сборные, занявшие третьи места. 19-й розыгрыш Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Читайте больше о событиях дня в нашем телеграм-канале.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

Сегодня на радио Садой Душанбе мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программы по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман Саритазим Баназди Пои Мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан Фруд Миораму Бамигуям. Таки Башам Барой Милатам Барой Халхам Барой Давлатам Хизман Бекунам. Авалин Маратиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است، این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: Что ж, продолжим. Напомним, что в прошлый раз в рубрике «Размышления» мы говорили про дисциплину. Было подчеркнуто, что эффект помидора – один из наиболее лучших техник для развития дисциплины. Так что в сегодняшнем эфире поговорим о нем. Эффект помидора или техника помодора – что это такое и как его поставить себе на службу? Как взяться за дело и начать работать? Как перестать откладывать на потом то, что должно было быть сделано еще вчера? Как, в принципе, сделать хоть что-то из того массива задач, что стоит на повестке дня? Сегодня рассмотрим один из наиболее эффективных вариантов решения всех вышеперечисленных задач и расскажем, что такое эффект помидора простыми словами. Техника помидора – это эксклюзивная наработка итальянского студента Франческо Чирилло, искавшего пути увеличения эффективности организации учебного процесса. Интересно, кстати, что Франческо вовсе не страдал прокрастинацией. Наоборот, он уделял учебе много времени и все равно в канун сессии понимал, что не готов к экзаменам. И вот открытый им эффект помидора помог ему верно распределить время, усилия и повысить их активность. В чем суть техники помидора? Для того, чтобы достичь эффекта помидора и научиться распределять время, нужно запустить таймер на 25 минут и в течение этого времени не отвлекаться от поставленной задачи, будь то учеба, работа или занятие фитнесом, к которым вы никак не можете приступить. По истечению 25 минут вы отдыхаете 5 минут и запускаете таймер по новой еще на 25 минут. Каждый такой цикл и будет один помидор. Названный так, потому что у Франческо был таймер в виде помидора. Таким образом, получаем следующую формулу. 25 минут работы плюс 5 минут отдыха равняется одному помидору. После каждых 4 помидоров, то есть каждые 2 часа, следует делать перерыв на 15 минут или дольше, смотря по своему настроению и потребности в отдыхе. Так выглядит классическая версия предложения Франческо Чирилло, который был на тот момент студентом и мог планировать свое свободное от посещения университета время на свое усмотрение. Простой арифметический подсчет показывает, что стандартный 8-часовой рабочий день вмещает 14 помидоров вместе с паузами между блоками в 4 помидора. Конечно, график работы среднестатистического офиса выглядит иначе, и вместить в него эту схему точь-в-точь не получится. Да это и не нужно. Блоки помидоры определенной продолжительностью – это не самоцель, а средство достижения цели с максимальной эффективностью. Итак, как же использовать технику помидора для того, чтобы получить эффект помидора в виде более рационального использования времени, когда за меньший отрезок можно успеть сделать гораздо больше, чем обычно? Давайте посмотрим. Франческо Чирилло изобрел свою технику в конце 80-х годов 20 века, когда был совсем иной темп жизни и другие вызовы. Сегодня таймер можно запустить в любой модели смартфона и не отвлекаться от раздражающего тыкания механического устройства, альтернативы которому в 80-е годы просто не было. Правда, фанаты помидора и в этом видят положительный момент, полагая, что звуковой фон не даст отвлечься и расслабиться. Но тут сколько людей, столько и мнений. Аналогичная картина наблюдается и в отношении самой техники помидора. Этой технике посвящено бесчисленное множество публикаций, и каждый автор находит в ней какие-то свои нюансы. Однако большинство авторов сходится во мнении, что использовать эффект помидора нужно гибко, адаптируя его под свои обязательства. Возможно, кому-то более удобны отрезки активности длительностью 20 минут, а кому-то 30. Или привычные со школьной скамьи 45 минут. Тем более, что правила использования помидора оставляют простор для творчества. Да и в самих правилах люди, знакомые с тайм-менеджментом, увидят немало отсылок к самым разным приемам управления времени. Правила помидора. Составить список дел – это даст четкое понимание, чем именно вы будете заниматься в течение дня и для чего вам нужны помидоры. Разделить рабочий день на помидоры. Некоторые задачи требуют заведомо больше времени, чем 25 минут, а с какими-то можно управиться в минут за 15-20. Разделить большие задачи на более мелкие, то, что займет час-полтора вашего времени, сразу распределить на 2-3 помидора. Объединить мелкие задачи в один блок. Не стоит отвлекаться каждые 5-7 минут, если некоторые дела не требуют много времени, а стоит скомпоновать их так, чтобы вместить в один помидор. Остановить таймер, если вы вынуждены отвлечься. Звонок ключевого клиента и срочные совещания у руководства являются достаточным основанием для того, чтобы прервать текущий помидор. Продолжать работу, если вы не успели завершить задачу чуть раньше, чем истекло время помидора. Лучше еще раз перепроверить ошибки, кои часто возникают, когда возрастает темп работы. Если же у вас все в порядке, можете начинать думать над следующей задачей и следующим помидором. И, конечно, важно помнить про перерывы и давать себе время на отдых. В оригинальной версии, напомним, рекомендуется делать 5 минут паузы через каждые 25 минут, а через каждые пару часов отдыхать на 15 минут или дольше. В офисе с фиксированным обеденным перерывом с 13 до 14 часов есть смысл сразу спланировать рабочие помидоры таким образом, чтобы завершить их до официального обеденного перерыва. К слову, обеденный перерыв можно разделить на помидоры аналогичным образом. Например, 25 минут выделить на прием пищи, а еще 25 минут на пешую прогулку или какие-то свои дела. Допустим, зайти в банк, магазин, на почту. Это опять же все очень индивидуально. Если лично вы можете нормально расслабиться и отдохнуть только тогда, когда не следите за каждой минутой времени, ничего не планируйте и отдыхайте в свое удовольствие. Есть и еще один момент. Обед – отличное время и отличная возможность для укрепления неформальных связей с коллегами, партнерами и заказчиками. Если у вас деловая встреча, забудьте про эффект помидора на это время и выключите свой внутренний таймер. Сосредоточьтесь на своем собеседнике, ведь личное общение – это едва ли не самое главное, что может привести вас к успеху в бизнесе, поэтому тут приоритет однозначный. Сам Франческо в своей базовой версии техники помидора считал, что отвлекаться не следует вовсе. Однако мы помним, что он на тот момент был студентом и мог себе позволить распоряжаться своим временем на свое усмотрение. Стоит уделить внимание и другим аспектам, когда лучше отойти от шаблонов и адаптировать технику под свои запросы. Те, кто увлекается чтением деловой литературы, многократно встречали совет самые сложные задачи решать с утра, а все, что попроще, отложить на после обеда. Большинство людей и в самом деле более продуктивны утром. Однако, если вы хроническая сова, ложитесь спать поздно, а с утра традиционно плохо соображаете и норовите вместо сливок добавить в кофе майонез, формируйте помидоры под свои личные график продуктивности. Совам следует планировать на утро помидоры покороче и дела попроще, а когда получится войти в ритм, тогда уже браться за сложные задачи. В целом, при правильном использовании и творческом подходе техника помидора дает потрясающий эффект экономии времени и высокой продуктивности. Давайте поговорим о преимуществах помидора поподробнее. Итак, чем же хороша техника помидора? Как минимум тем, что видите свет в конце тоннеля и знаете, что после предпринятых усилий совсем скоро сможете отдохнуть. Да и в принципе всегда проще начать что-то делать, когда вы знаете, что что-то продлится всего 25 минут, а потом можно будет пересмотреть и перепланировать последующие помидоры. И это еще не все. Здесь у нас топ-7 положительных сторон эффекта помидора. Поддерживает решимость в достижении целей. Мотивирует продолжать работу. Делает более понятным и осязаемым предстоящий объем работ. Повышает эффективность использования времени как на работу, так и на отдых. Помогает концентрировать внимание и усилия на поставленной задаче. и не распыляться. Формирует понимание, что и зачем вы делаете здесь и сейчас. Дает возможность гибкого планирования. По поводу гибкого планирования заметим, что техника помидора и философия Агил идут рука об руку. Наиболее яркие примеры применения эффекта помидора можно найти именно там, где философия Агил – это философия бизнеса. Эффект помидора широко используют. Например, соотечественники Франческо Чирилло, итальянские программисты, занятые так называемым экстремальным программированием. Под экстремальным программированием подразумевается экстремально высокое качество конечного продукта, которое достигается за счет внедрения нескольких базовых принципов, отличных от работы большинства компаний. В частности, экстремальное программирование предполагает непрерывную интеграцию, когда участники процесса постоянно координируют свои действия и контролирует, насколько конкретно взаимодействуют между собой уже готовые модули, нет ли там ошибок, дублирование одних и тех же функций в разных модулях. Разумеется, для этого удобнее планировать работу частям по 25 или чуть больше минут, чередуя индивидуальную работу и общую командную интеграцию. За короткий отрезок времени вряд ли возможно сделать много ошибок. И если вдруг что-то начнет работать некорректно, будет сразу понятно, где искать ошибку. В той части кода, которая написана за последние 25 минут. Это, согласитесь, всегда быстрее и легче, чем перелопатить все, что было сделано за последний месяц. На самом деле, примеры эффекта помидора можно найти в разных сферах, в частности, в спорте. Так многие спортсмены знакомы с таким понятием, как круговая тренировка и интервальная тренировка. Так вот, круги и интервалы вполне можно рассматривать как помидоры. Спортсмен знает, что ему, к примеру, нужно пройти один круг упражнений на мышцы ног, спины, брюшного пресса и рук, а потом будет отдых или, допустим, интервальная тренировка. Там чередуются блоки высокоинтенсивности и малоинтенсивной нагрузки. И есть понимание, что после напряженной работы можно будет слегка расслабиться. Как видим, эффект помидора имеет широкие рамки применения. Всегда ли можно применить технику помидора, достигая высоких результатов? Давайте разбираться. В принципе, ранее мы уже рассмотрели некоторые ограничения на применение техники помидора. Это срочные звонки и совещания, общение с клиентами и заказчиками, активный нетворкинг, когда смотреть на часы попросту неприлично. А что если вся ваша работа состоит исключительно из общения и заключения сделок, как, допустим, в отделе продаж? Конечно, в этом случае все равно стоит планировать хотя бы примерную длительность общения и понимать, какой итог разговора вам нужен на данном этапе. Если с этим проблема, тогда следует поработать над развитием навыков коммуникации. Однако стремиться разложить весь свой рабочий день строго на 14 помидоров и не прощаться с клиентами, если вы уже обо всем договорились, конечно же, не стоит. Мы как раз и начали с того, что гибкий подход – это то, что позволяет достичь эффекта помидора. Каковы же оптимальные области применения техники помидора? Их достаточно много. Так кому подходит техника помидора? Всем специалистам, чья работа требует постоянной сверки с целями и задачами проекта. Всем командам, чья работа синхронизована под определенные отрезки времени. Фрилансерам и прочим свободным художникам, которые сами планируют свое время. Студентам и школьникам для наилучшего структурирования знаний и подготовки к экзаменам. Спортсменам для оптимизации тренировочного процесса. Это самый общий список, который при желании можно детализировать и дополнить. Есть ли случаи, когда технику помидора нельзя применить? Разумеется, есть. Как именно использовать эффект помидора? Кроме как распланировав время и включив таймер на смартфоне. Сегодня для этого есть специальные приложения, которые помогут вам не запутаться в делах и помидорах. В заключение хочется порекомендовать новичкам использовать приложение Pomodoro Timelight, чтобы изучать на практике возможности методики. А для более продуктивных пользователей лучше всего использовать программу Forest. Эффективность Pomodoro доказана научно, поэтому пренебрегать этой методикой попросту глупо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами.
1: гузориши муфассал дар ноҳияи Рудакӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолоти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар иншооти таъинотошон гуногун мавриди истифода қарор гирифтани муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла рақамҳои 2 ва 9 шаҳраки Сомониён аз иншооти муҳим дар соҳаи маорифи ноҳия ба ҳисоб рафта дар пайравӣ аз иқдоми созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидаанд гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст
2: дар ноҳияи Рудакӣ имрӯз 18 муассисаи томактабӣ фаъолият менамояд ки аз ин шумора 15 адад давлатӣ ва 3 тои дигарро хусусӣ ташкил додааст ба маълумоти раёсати маорифи ноҳияи мазкур имрӯз ин муассисаҳо беш аз 3000 кӯдакро ба таълиму тарбия фаро гирифтаанд наргиз кучарова мудири муассисаи таълимии томактабӣ рақами 9 шаҳраки Сомониёни ноҳия мегӯяд моҳи октябри соли 2025 зимни сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Рудакӣ муассисаи мазкур мавриди истифода қарор гирифт ки дорои тамоми шароитҳо буда имрӯз дар 9 гурӯҳи синнисолӣ 240 нафар кӯдакро ба таълиму тарбия фаро гирифтааст
3: муассиса тибқи барномаи таълими тарбияи томактабӣ рангин камон пурфаъолият мекунад тибқи реҷаи рӯз нақшаи кори муассиса мураббияҳо кор ва фаъолияти худро мегузаронанд дар гурӯҳҳои калони омадагӣ 17 машғулиятҳои дар як ҳафта гузаронида мешавад ки ин ҳам бошад машғулиятҳои хиштаншиносӣ машғулиятҳои тасаввуроти оддитарини математика инкишофи нутқ тарбияи мусиқӣ тарбияи ҷисмонӣ инчунин кӯдакони гурӯҳи миёна то кӯдакони омодагӣ ба мактаб дар 3 гурӯҳ машғулиятҳои забони русӣ ва англисӣ омӯзгорон дарс мегузаранд
2: имрӯз дар соҳаи маорифи ноҳияи Рудакӣ 148 муассисаи таълимӣ фаъолият менамояд ки дар назди 129 тои он ҳамзамон марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак фаъолият доранд ки беш аз 31000 кӯдакро ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифтаанд дар ҳамин ҳол ширинмо зиёева мураббии кӯдакистони рақами 2 ба номи баҳористони ноҳияи Рудакӣ бароназар аст ки маҳз таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи томактабӣ шароит фароҳам овард ки муассиса аз нав таълиму таҷдид гардида сатҳу сифати таълим дар он беҳбуд ёбад
4: дар муассисаи мо 4 гурӯҳ фаъолият мекард шумораи кӯдакон 180 нафар буданд баъде ки боғчаи мо таъмир карда шуд баъд аз таъмир боз мо бо кӯшишҳои роҳбари муассиса як гурӯҳи иловагӣ ташкил кардем ки дар гурӯҳи якуми хурд 38 нафар кӯдакро қабул кард дар умум акнун дар боғча шумораи кӯдакон 220 нафар гаштааст
2: таври ҳамагон иттилоъ доранд барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ахиран аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардид дар ин давра дар кишвар тибқи барнома бояд 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта фарогирии кӯдакони аз 3 то 6 сола ба чунин муассисаҳои томактабӣ дар мамлакат бояд ба зиёда аз 50% расонда шавад дар ноҳияи Рудакӣ низ ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳо дар деҳаҳое ки зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат менамоянд давра ба давра муассисаҳои томактабӣ тибқи нақша бунёд хоҳанд ёфт тоҷиддин саторзода садои душанбе
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.